Тільки кря, а кря є слуга. Панице хваста, že další ženskou má. Jen malá Marie, ta čas